0: Легенда днева на 80 ки.
1: О, Рекс, си лачен? А би Natura Vetal хладно стискане пелете, ки со 100% наравни? Зманкало на ме их је. Окей, окей, греба их искат у трговино Косматинчки у Домжалах.
0: Косматинчки.си, туди с трговино у Домжалах.